вам билет с плацкарты. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.